0: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.
1: Should we do it again? We're on a mission. Yo, Chad, show 'em how you do it.

0: Дорогие наши слушатели радио Чипльдук, юзеры эфира и консьюмеры контента.
1: Как вы знаете, наш вечный движок и ваш личный дружок Юморайзер Мьюзифайер эфира регулярно нуждается в подзарядке.
0: Батарейка, на которой работает наш Чипльдук, периодически должна втыкаться в вашу сеть, а наш штепсель идеально подходит к вашей розетке и подключаться к вашей помощи.
1: Вы наш золотой энергоресурс в виде вашей любви и поддержки. Поэтому без лишних слов.
0: Мы скупо, скромно и сжато попросим вашей поддержки.
1: А вы щедро, обильно, размашисто, энергично и сердечно откликнитесь и подзарядите на следующие полгода батарейки нашего с вами самого позитивного гаджета под названием Чипльдук.
0: Итак, прямо сейчас, на счет три. Раз, два, три, четыре, дух. .ру.
1: Поставьте над нашей радиоточкой ваш восклицательный знак. Способы поддержки на нашем сайте.
0: Чипльдук. И так будет с каждым.

ни один человек не стал бы вас слушать, если б не знал, что следом за вами говорить будет он. Эдгар Уотсон Хоу.

0: boxes. And the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Чиплидук. И так будет с каждым.

0: Любопытен тот факт, что...
1: Что к очередному пушкинскому юбилею в городе Пушкине на пересечении Пушкинской улицы...
0: С площадью Пушкина...
1: Напротив музея А.С. Пушкина...
0: Что возле концертного зала Пушкинский...
1: Был открыт еще один...
0: 39-й по счету в городе памятник...
1: Гоголю.
0: Задумайся!

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

Hey, let's go!

0: под композицию, которая только что отзвучала, хорошо было бы раскачиваться на дворовых качелях, привязанных бельевыми веревками к толстым ветвям дуба.
1: Следующий трек прозвучит для тех, кто только что опрокинул 3-литровую банку персикового сока себе на постель.

Дорогие друзья, не забывайте поддерживать наше с вами любимое радио «Чип и Льдук». Это можно сделать с банковской карты через PayPal, и Чиполь будет дуг.

Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Знаете, как быстрее всего покрасить комнату? Прикрепите кисточки к роликовым конькам, а потом как-нибудь научитесь кататься по стенам и потолку.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Tripeduk.
1: Tripeduk. Tripeduk. Duk. Tripeduk. Tripeduk. Duk. Tripeduk.
2: Radio. Radio.
1: Tripeduk.
0: Tripeduk.
3: Tripeduk.
1: Tripeduk.
4: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипудук.
0: Чипудук. Тарик.
1: Дук.
0: Чип-чип.
1: Чипудук.
2: Чип-чип. Чипальдук.
1: Подуп-дипун.
0: Чип-чип-чип-чипудук.
2: Радио Чипальдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипидук.
4: Инфутайкунфак.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Предыдущая композиция нашего плейлиста, как установили врачи, наркологи и практикующие никотинологи, оптимально стимулирует отказ от курения. Прослушивать ее, однако, следует не меньше пачки в день.
1: Ну а сейчас для закрепления навыка отказа от никотиновой зависимости прослушайте следующую композицию, мысленно представляя, что вы слушаете предыдущую.

0: лукоморья дуб зеленый.
1: Золотая цепь на дубе том,
0: и днем, и ночью кот ученый.
1: Все ходит по цепи кругом,
0: идет направо, песнь заводит,
1: налево сказку.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Лозунг дня.
1: Пролетарии всех стран, соединяйтесь в специально отведенных для этого местах.

Радио Чипальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: 城を受け取りに来たのはあの大石蔵之介でした。
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

Дорогие друзья, как вы знаете, наше радио «Чипльдук» существует без всякой рекламы. То есть, по сути, свои акционеры и главные наши спонсоры – это вы. Если вы не подкидываете, не участвуете, не спонсируете нашу с вами любимую радиостанцию, то мы просто не можем существовать, не можем воспроизводить новый контент, как теперь говорят, новые передачи. Поэтому, друзья, не забываем поддерживать радио «Чипльдук». И вся информация на сайте 4duk.ru. Заранее спасибо.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Работникам следственных органов неплохо напомнить, что для успешной поимки нарушителя закона его фоторобот должен быть показан.
1: А в случае его отсутствия словесный портрет преступника должен быть подробно и в деталях рассказан.
0: Не только следователям и сыщикам,
1: но и служебно-розыскным собакам.
0: Задумайся!

Чипльдук. А смысл?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы-дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

und schon getanzt für Jahr und Jahr. Und was ist das Gerät?

0: Следующие 8 композиций, 4 из которых вы услышите не до конца, а 2 не сначала, звучат сейчас на другой радиостанции, название которой в переводе с туркменского означает «выдра».
1: Которых там, отродясь, никто не пробовал.

Я бы столько не говорил о себе, если б на свете был еще один человек, которого я бы знал так же хорошо. Генри Дэвид Торо.

others, but you better watch your stem go or start.

0: живете, чипы-дуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: В студии радио Чаплидук наш экономический обозреватель Никита Псоев.
1: Передаем краткий курс взяток и откатов на сегодня по Москве и Московской области. Освобождение от срочной службы в армии. Осенний призыв 6225 долларов США. Весенний призыв 6458 долларов США. Получение водительских прав в ГИБДД без права вождения, но с выездом на дом – 4000 долларов США. С вождением – 6000, оплата принимается и в евро. Взятка на получение лицензии на дачу взятки без права передачи взятки другому должностному лицу – 4728 долларов США. Откат норвежскому правительству за разработку норвежского нефтяного шельфа в тайне от норвежского парламента. 3 миллиона крон в 2% эквиваленте. И в заключении взятка при Семирике без двух по-прежнему 8 в гору. Подробнее вы можете ознакомиться с курсом взяток и откатов на сайте www.твоивзяткироссия.ру. Всего доброго. С вами был Никита Псоев.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

0: Мысль дня.
1: Многое в нашей жизни мы, к сожалению, понимаем уже задним умом. Лучше бы верхним.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Сидор закатал рукав и вкатил себе в вену 3 кубика крепкого куриного бульона.
1: Радио Чипальдук. Великая наркологическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Дорогие слушатели, мы тут почему-то внезапно вспомнили, да, что радио Чипальдук нужна ваша поддержка.
1: На ближайшие полгода-то у нас не очень...
0: Как-то да, мы идет процесс, но надо поднажать.
1: Надо поднажать, друзья, иначе просто мы закроемся и все.
0: Мы-то вспомнили, а вы?

Русские пословицы народов мира. На всякий роток не нагонишь вудсток.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Знаете, что нужно летом вывесить на веранде, чтобы комары не досаждали вам и вашим гостям? Большой пакет с кровью.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
2: Ла-ла-ла-ла-ла. Ми-ми-ми-ми. Да капо маэстро.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

0: Дорогие друзья, до Дня работников мясомолочной промышленности осталось 434 дня!
1: Спонсор отсчета дней – сосиски молочные Микояновского мясокомбината! С наступающим вас праздником! Ура!

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Композитор Скотников, слова Лямкина. Друга я встретил вчера на рассвете. Песня написана по мотивам симфонии Бетховена.

Чиплдук. Шугаріть.

0: Радио Чипальдук с удовольствием возвращает вам звучание голосов любимых актеров и режиссеров звезд мирового кинематографа. Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чипальдук.
1: My real relationship with love? What an interesting question. I guess love is a very special thing, and I'm very lucky to be in love and have love in my life.
2: Thank you, Catherine.
0: Это были Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чипльдук.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

Чиплюк. И так будет с каждым.

0: коммерции и финансах.
1: Бабладатель.
2: Бабладатель.
1: Спонсор, меценат. Например, бабладатель главного приза «Золотой пальмовой ветви». Бабладатель своей жены. У каждого бабладателя всегда есть свой баблобратель.
3: О,

Радіо Чіпельдук. Первое. Авторитетное.

I'ma knock that down. I'ma knock that down.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

0: Трек, который только что прозвучал, справедливо напомнил нам о Всероссийском дне работников стекольной промышленности.
1: Поэтому будет логично, если следом прозвучит песня навстречу дню провозглашения независимости Панамы.
2: Хотя по ней этого не скажешь.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы вы были ковбоем и тащили за вашей лошадью человека на привязи, держу пари, вас бы вывело из себя, если бы вы обернулись назад и обнаружили, что он читает газету.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Телевизионный спонсор – это человек, который смотрит рекламу, идет на кухню к холодильнику, когда начинается телешоу. Стэнли Дэвис.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: Дорогие наши слушатели радио Чип и Льдук, юзеры эфира и консюмеры контента.
1: Как вы знаете, наш вечный движок и ваш личный дружок Юморайзер Мьюзифайер эфира регулярно нуждается в подзарядке.
0: Батарейка, на которой работает наш Чип и Льдук, периодически должна втыкаться в вашу сеть, а наш штепсель идеально подходит к вашей розетке и подключаться к вашей помощи.
1: Вы – наш золотой энергоресурс в виде вашей любви и поддержки. Поэтому без лишних слов.
0: Мы скупо, скромно и сжато попросим вашей поддержки.
1: А вы щедро, обильно, размашисто, энергично и сердечно откликнитесь и подзарядите на следующие полгода батарейки нашего с вами самого позитивного гаджета под названием Чип и Льдук.
0: Итак, прямо сейчас, на счет три. Раз, два, три, четыре, дук.ру.
1: Поставьте над нашей радиоточкой ваш восклицательный знак. Способы поддержки на нашем сайте.
0: Чип и Льдук. И так будет с каждым.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: каждому, кто мечтает однажды утром проснуться знаменитым. Полезно помнить, что...
1: Что перед этим нужно очень долго не досыпать. Задумайся.
2: En liten swing för hyresgästföreningen och ursäkta förseningen, en viss skyldig liten.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О, как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

Что нового, приятель? Так называлась тема беседы, которую я только что провел по телефону со своим давним знакомым, и которая не имеет ничего общего с названием только что отзвучавшей композиции. Ну, а сейчас, коль уж я включил микрофон, и надо еще что-то сказать про следующую песню, с удовольствием объявлю вам разговор со своим приятелем. Я еще не закончил.

0: Страничка поэзии на радио Чиплидук.
1: Певцовые дымы, фарцовые умы, пунцовые холмы вам, берцовые маслы, дворцовые послы, и совы, и ослы там. Базары без хурмы уснули для зимы, не кто-то и не мы в хлам. И век не задался, вердикт свой оглася, безвольно отдался в тлен. Дорога заросла, кумир наш обесла, блин, перст его росла, блин. И дева без весла, и цифра без числа, кустарь без ремесла, чтоб сварливые басы, сонливые часы, сопливые носы. Стоп.
2: Изольда Горобец, Черемшанская, Константинополь, 1919 год.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: картинка.
1: Под окнами бушевала возмущенная толпа демонстрантов с лозунгами: «Хватит терпеть бездарей, лодырей, дураков и халтурщиков! Пора нам уже, наконец, покончить с собой!»

Радио Чипальдук. Страшно. Смешное. Радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: как диджей эфира «Радио Чапельдук», я должен сказать несколько слов. Ну, считайте, что я их только что сказал.
1: А что ты только что сказал?

0: Мысль дня.
1: У нас свобода совести. Хочешь — имей совесть, хочешь — не имей.

Грядет конец месяца, друзья, а мы еще не поддержали радио Чипыльдук. Какой-то непорядок. А вот так забыли раз, забыли два, потом чпок, а радио и не существует. И это весьма, увы, реальная перспектива. Но мы надеемся, верим, потому что поклонники радио Чипыльдук самые крутые, верные из всех поклонников, всех радиостанций. Друзья, не забывайте поддерживать нашу с вами любимую радиостанцию Чипыльдук. Информация вся для тех, кто решил это сделать впервые, на сайте 4duk.ru.

rust that pervades everything. I do not see it. Power.

0: been approved by the Congress.
1: Person.

0: Внимание! 2, 7, 3, 3, 9, 0, 4, 1, 1, 5, 7, 3, 1, 7, 4, 1, 4, 1, 3, 0.
1: Мы передавали дресс-код ночного клуба «Кашемировый кашалот» на Верхней Масловке, 21.
2: Радио «Чипльдук». Всегда актуальная информация.

передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук ашкумук.
0: Ашкумук. Эксбичи Кеймлер. Форева.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.
0: Не-не-не-не.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

В Москве точно не четверг. Ровно.

Это была песня для субскрайберов газеты «Заря Мелитополя». Ну, а следующий наш трек для тех, кто сейчас мокнет под дождем в районе станции метро «Знаменская».

0: Радио Чипальдук с удовольствием возвращает вам звучание голосов любимых актеров и режиссеров звезд мирового кинематографа.
1: Джеки Чан на радио Чипльдук.
2: Especially when I'm in Europe, in America, all the children when they see me, Джеки Чан, you know, move. I said, why nobody say Robert De Niro? So I want to change. I want to change someday when they say, wow, Джеки Чан, never moved again. No, Джеки Чан, why Robert De Niro? So I want to change.
1: Джеки Чан на радио Чипльдук.

0: Подборка песен и мелодий для фехтования отзвучала в нашем эфире.
1: А следующий музыкальный блок особенно подойдет тем, кто умеет смешно шевелить ушами.

0: sweet.
1: Глубокие мысли Джека Хэнди.
2: А вот идея для нового животного вида. Что-нибудь такое, что сначала вас ужалит, а потом над вами хохочет.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Юрген. Ау.
3: Да-да-да, я слушаю.
4: Юрген,
3: да-да.
4: Чип и Льдук беспокоит вас. Поясню для слушателей. Юрген только что погорел, и вообще у него после нашего звонка началась целая катавасия в жизни. Ну,
3: да.
4: Мы уж и боимся вам звонить после вашего последнего.
3: А он как раз сейчас ремонт делает, да.
5: Угу. Все налаживается, значит.
4: Юрген, это вы или бригадир ремонтников?
3: Нет, это я и бригадир ремонтник.
5: А можно его к телефону позвать?
3: Телефону? Вот жена сейчас у меня возьмет. Это Чипульдук, радио Чипульдук.
5: Да
3: что она должна делать?
5: Нет, мы просто будем перед ней извиняться, потому что, видимо, на следующий день после нашего звонка произошли неприятности.
4: Кто аппарат сейчас?
3: Да, такие сверхъестественные события произошли в нашей жизни. Она сказала, что она не может, не хочет.
5: Между прочим, это мы и обвинить должны.
4: Юрген, скажите, а вот говорящая шапка, вы о ней много говорили, она еще цела?
3: Да, она цела, она работает. Она постоянно принимает какую-то информацию, передает мне в уши.
4: Мы хотели даже каламбурить, но у вас очень невеселая ситуация про то, что вот шапка горит.
3: Я на самом деле подошел к этому. Можно скаламбурить очень даже... На ком шапка горит, вы знаете, да?
4: Немножко поясняем слушателям, что у слушателя Юрген из Кинешмы сразу после нашего звонка стало просто как карточный домик рушиться, я не знаю, просто судьба. Да?
3: Любой позитив, в любой минусе есть всегда плюс.
4: Есть позитив. Какая-то машина оказалась ворованной, с работы ушел, квартира сгорела.
5: Но она, наверное, подгорела все-таки. Не совсем уж она сгорела.
4: И все это связывалось почему-то со звонком радио Чипульдук. Мы хотим обелить свою репутацию просто, что мы ни при чем здесь. И помогать вам можем только...
3: Я на самом деле не говорю, что это минус, я говорю, что это плюс. То есть вы даете направление, которое... огонь — это обновление.
5: То есть страховка была, квартира была застрахована, вы получили хорошие деньги за это.
3: Да. Жена сразу захотела быстрый ремонт. Вот сейчас делаем быстрый ремонт.
4: А жена мужа обновить не захотела?
3: Нет.
4: Просто чтобы это как-то не радикально было все-таки так... подновление, да?
5: А машина-то оказалась ворованная у друга или какая? Как с машиной
3: это поступили? Он решил мне подарить, а документов нет. И я сказал, ну нафиг это все дело.
5: Где она нынче?
3: Нынче где-то, не знаю где. Не могу сейчас сказать.
5: Но цепь приключений такого неприятного характера на том завершилась или...
3: Нет, все нормально, все, как говорится, на стадии обновления, поэтому новые обои... Вы даже можете слушать звук такой в комнате, такой басящий.
4: Звук басящий. К чему относится?
5: Это босиком кто-то ходит.
3: Босиком кто-то ходит.
4: А, понятно, понятно.
3: Обои обновились, потолок побелился, двери новые сейчас вставляют. Поэтому все, как говорится...
4: В общем, у вас год начался високосный раньше, вот с этими всеми пожарами и кражами. И обновление кожи змеиной, драконовой, тоже ваш год начался раньше.
3: Спасибо.
5: Внимательно завтрашний день. Завтрашний день повнимательней.
4: И на всякий случай Новый год без бенгальских огней и петард там.
3: Да.
4: Чтобы новая квартира все-таки послужила подольше.
3: Даже курить перестали уже, наверное.
5: Вот позитив. Вот наканчиваем.
4: А причиной пожара были какие-то детские пеленки, просушивание, да, вот пишете?
3: Да.
5: Ну все, курить бросили, молодцы. Счастливо!
3: Все, спасибо вам.
4: Пока.
3: Дук.

В нашем эфире весь этот час звучит музыка, под которую мы советуем подрисовывать маркером усы ко всем портретам на упаковках женских колготок.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы. Дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: страницы классики. Не жизнь замечательных людей.
1: Не жизнь замечательных людей.
0: А малина.
1: Малина. Малина.
2: Как-то гуляя берегом моря, Антон Павлович Чехов увидел птицу. Наверное, это чайка, подумал великий писатель. Вскоре после этого случая и появилась пьеса «Дядя Ваня».

0: даже в самые глухие, темные годы реакции, гневный, обличительный смех Салтыкова-Щедрина был слышен по всей России. Особенно жаловался сосед писателя, инвалид Артемьев. Как-то раз, когда терпение кредиторов Оноре де Бальзака в очередной раз лопнуло, они собрались и большой возмущенной толпой отправились за полночь в дом великого французского писателя. Однако, перепутав по тьмах, они оказались этажом ниже и стали ломиться в дверь большого русского писателя Гелеровского, у которого как раз заночевала в ту ночь босяцкая депутация с хитрого рынка, навещавшую дядя Геляя, как водится, в Париже. Дубасили в дверь кредиторы и требовали денег.
1: «Ишь ты! А вот ем-то видали, едит вашу!»
0: Дружно орали босяки. Веселая перебранка не смолкала до утра. Бытует версия, что злоупотребление крепким черным кофе сгубило Бальзака в расцвете творческих сил. Это не совсем так. Вследствие регулярного употребления этого коварного бодрящего напитка писатель практически не смыкал глаз последние 15 лет, поэтому просто лег спать пораньше.
2: Не жизнь замечательных людей, а малина!
0: Однажды, гулявший с мольбертом по окрестным полям Прованса, Поль Сезанн увидел крестьянина, склонившегося в борозде над пожухлыми в засушливое лето побегами.
3: «Что-то частенько я вас тут вижу, мсье», —
0: сказал крестьянин, выпрямляясь.
3: «Уж не вы ли это, любезный, вымазали своей желтой краской всю нашу пшеницу?»
0: Остается неизвестным, что ответил крестьянину Сезанн, так как тот не имел дурацкой привычки все записывать за собой. Где искать крестьянина, никто не знает, а больше при этой встрече никто не присутствовал. Если бы вам случилось оказаться в Лондоне туманным субботним вечером 15 апреля 1849 года у входа в клуб «Паккард», то вы бы обязательно обратили внимание на солидного господина в бобровой шубе, прогуливавшегося взад-вперед с тростью с большим бронзовым набалдашником в виде головы льва. Вы просто наверняка обратили бы на него внимание. И напрасно. Надо было бы обратить внимание на незаметно прошмыгнувшего вдоль стены человека в задрипанном драповом пальто. Им был неизвестный еще в то время никому Сэмюэл Хэшби. Неизвестный, впрочем, никому и поныне.

почти каждому мудрому изречению соответствует противоположное по смыслу и при этом не менее мудрое. Джордж Сантаяна.

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипи-дук.
0: Чипи-дук.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: Это была музыка для ожидания при запуске бумажного змея в безветренную погоду.
1: Ну а следом прозвучит песня для обучения каллиграфии, в частности, для выписывания буквы «ща». «Ща» она и прозвучит.

0: 7, 4, 1, 2, 3, 8, 0, 6, 7, 7, 3, 9, 5, 2, 2, 3.
1: Мы передавали штрих-код, нанесенный на бутылки Pepsi Light, приобретенный гражданином Молдовы Николая Димитряну сегодня в 16 часов 34 минуты в продовольственном киоске на Большой Дорогомиловской улице.